0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик Срус» в Великом Новгороде. У нас есть в ресторане постоянные посетители, которые приходят к конкретному человеку. У нас есть кассир Ольга Михайловна, она работает в компании уже более 8 лет, и все гости, которые наши постоянные, приходят именно к ней.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.
2: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustic и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Чикен FM от Ильяса, ресторан «Высота» в Черкесске. Ильяс передает привет своей команде из Черкесска и поздравляет с успешным прохождением роста. Вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи свои

0: Ешь нешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Chicken FM.

0: Кузнецке 8.00.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня среда и тот самый момент, когда ты понимаешь, что неделя идет круто, понедельничная суета осталась позади, рабочий ритм пойман и можно спокойно двигаться дальше. Главное сейчас не растерять настроение. Так что держим темп, поддерживаем друг друга и не забываем. Хорошая атмосфера в команде делает любую смену легче. И музыка, кстати, тоже над этим прекрасно работает.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Моим наставником с начала моей карьеры от работника ресторана до директора все это время являлась Обосимова Елизавета, территориально управляющая моего региона. Советами непосредственно и с психологической точки зрения она мне помогает, то есть она может мне быть и руководителем, и другом.
0: «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Радио большой команды.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

да вратиша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

кисточка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у тебя.

0: Привет, представься, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростик» с Канавинска, Нижний Новгород.
0: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
1: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
0: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
1: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
0: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
1: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
0: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
1: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Пропадаю, словно в черную дыру попадаю.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Если тебе нравится быть в центре событий, есть идея для тебя. Команда репортеров Chicken FM. Это ребята, которые рассказывают про жизнь ресторанов, записывают репортажи и становятся частью корпоративного эфира. Настоящий комьюнити людей, которым интересно создавать движ вместе. Если хочешь попробовать, заходи на сайт chicken.fm и оставляй свою заявку.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Очень маловажная такая цель у нас стоит. Мы на данный момент, у нас NPS 81%, и это прям для нашего ресторана очень-очень большая проделанная работа, потому что говорю о том, что мы с каждым гостем прям говорим. Мы можем, когда выдаем заказы, мы можем сделать комплимент лишний раз, там, проявить какую-то заботу того, что тот же пакетик там предложить, не знаю. Но из этого и складывается забота, и она показывается в NPS нашем.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Улан, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Книга роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Весна постепенно делает свое дело, люди чаще улыбаются, больше шутят и легче идут на контакт. И это очень чувствуется в работе. Когда вокруг хороший вайб, все идет быстрее, спокойнее, одновременно. Так что сегодня чуть больше позитива, чуть больше поддержки и обязательно дай пять кому-нибудь рядом.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Был момент, когда вот оставались раскладки, которые когда-то мы только начинали, да, стартовали с них, что детям там выдавали. У нас оставались эти раскладки, мы раздавали эти раскладки детям. Сейчас мы ходим ежедневно, раздаем шарики детишкам. Это очень приятно, очень классно, я считаю. Что касается волонтерства, у нас ребятки есть, парочку ребяток тоже, которые занимаются этим, которые на субботники ходят. И есть еще один сотрудник, который донорством занимается даже, да.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ейк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Ейк» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продакт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Напоминаем про нашу рубрику «Музыка нашей команды». Если у тебя есть свой авторский трек, то присылай его нам на почту radiosobaka.chicken.fm. После согласования он может попасть в эфир Chicken FM и прозвучать для всей команды и всей сети Ростикс. Иногда талант сидит прямо рядом с тобой на смене, и это очень круто.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Мы вообще обожаем своих гостей. Мы утром, особенно когда я здесь нахожусь, практически каждый гостей я знаю своих. Мои сотрудники точно так же знают утром, кто приходит. Также и вечером есть постоянные гости. Соответственно, мы знаем, что они приблизительно будут заказывать там какие-то напитки, особенно утром, когда приходят, там заказывают определенный кофе, там глиссе. У нас есть постоянная гостья наша, которую мы уже, когда ее видим, уже бежим ей ставить, ей вообще каждый раз так приятно, говорит, это вообще прям так ценно от вас, ребят, что вы всегда идете и сразу ставите мне мой любимый кофе, чтобы я быстрее его получила и уже пошла там по своим делам на работу побежала.

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Personal VIP Club. На чиле, на стиле. Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тебя.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Chicken.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это не суперспособность, а обычные добрые вещи. Подменить коллегу, поддержать новичка, принести чай тому, кто второй час на ногах. В Ростикс такие моменты ценят особенно, потому что забота внутри команды чувствуется сразу. И да, иногда добрые слова работают еще быстрее. Если с вами есть человек, который достоин признания, поблагодари его, отправь привет через портал chicken.fm, также через Макс, Телеграм и электронный адрес radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общему.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ей» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Есть» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь.
0: Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я бросик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM всегда в движении.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат. Амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории. Чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо

0: спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
1: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига роста – это когда обычная смена внезапно превращается в путь к чемпионству. Заявки уже принимаются на портале Академия до 1 июня. Будет все – новые знакомства, победы, эмоции и, возможно, пара моментов в стиле «Зачем я в это ввязался?». Но именно такие истории потом вспоминаются лучше всего. Подробности в канале «Я в Ростикс», в Телеграм и Максе.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Мы вообще живем всеми нашими сотрудниками. Мы знаем, кто чем занимается вне работы. И вообще группа есть у нас общая рабочая. И всегда отслеживаем, кто чем занимается и какие достижения они вне работы достигают. Могу прям погордиться, у меня есть парочку сотрудников. Да даже не парочку, я всеми, конечно, горжусь, но могу выделить парочку сотрудников. Это Полина, которая сейчас 16 лет, она мастер спорта по дарту по России, чтобы вы понимали. Это прям очень круто, я считаю, что у меня вот такие сотрудники есть. А еще есть Екатерина, которая занимает у меня по Свердловской области первое место по своей выпечке.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту радио собачка Chicken.

fm.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: FM.
1: My Brosix проходит под знаком менеджеров смены. И это справедливо, ведь именно они держат темп ресторана и знают, как одновременно отвечать на 5 вопросов и оставаться спокойным. 27 мая поздравляем, участвуем в конкурсах и делимся признаниями. В Максе, в телеграм-канале Я Brosix и в эфире Chicken FM. И да, не забудь сказать спасибо своему менеджеру смены, желательно не только глазами.
0: Vibe Brosix.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Я еще здесь работаю вообще 8 лет в компании. Ну, наверное, за 8 лет, да, я вообще прям жесткий фанат своей работы. Я была в 2024 году лицо RB. Вы, наверное, меня видели по всей России. Да я очень сильно люблю свою работу, люблю не только то, что она дает, да, я люблю ее отдавать, я люблю общаться с людьми. Моя команда, я вообще свою команду очень сильно обожаю, я обожаю свою территорию, я вообще люблю своего территориального управляющего, это вообще прям люди не только на работе, скажем так, а она как маленькая семья, они действительно очень заботятся о каждом, и им не безразлично то, как чувствуют себя на работе, ну, не только на работе, но и вообще, в принципе, да, вне работы, чем занимаемся. И вместе проводим время, ходим на концерты даже вместе все, периодически. Это, я считаю, очень круто. Это прям семья, и мне вообще это очень сильно импонирует такое видение в компании.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ейк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Ейск» Свердлова. Работа у моря есть в «Ростикс».
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
4: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Музыка в стиле Ростикс.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Рост Аура.

0: Дети все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
0: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
0: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом росте аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
0: Хочу признать всю команду Rostix Aura Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Вообще, старт моей карьеры мне очень-очень сильно помог мой такой значительный директор Алмаз Баткаев. После него мне очень сильно и по сей день помог Агеев Даниил. Сейчас он является территориальным управляющим Магнитогорска. Вообще, Даня вообще самый крутой, вообще классный друг. Своему территориальному управляющему Вахрушевой Надежде хочу огромное спасибо за поддержку сказать. Злобиной Ксении, директору Greenwich Екатеринбург. Это вообще тоже очень классный человек, который всегда и везде на все найдет ответы. И своему непременно директору Светлане Пистановой, которая подготовила меня вчера к интервью к ХИПу. И я вчера сдала интервью и пойду развиваться на директора.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: right back.
1: When you were playing that record, what were you thinking?
2: Музыка нашей команды.
3: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
4: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с его праздником. Вероника, ты настоящая звезда.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Работа, работа, работа.
3: Из «Ростикс».

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, Ростикс! Музыка со вкусом продолжает удивлять, и с вами снова Никита из Ростикс Юность. Сегодня поговорим о Мемфис-рэпе. Мемфис-рэп — это андеграундный стиль из 90-х из города Мемфис, штат Теннесси. Он отличается мрачной атмосферой, лоу-файным звучанием, повторяющимися сэмплами и жесткими текстами. Замедленные биты, дешевые синтезаторы и агрессивная подача сделали этот жанр культовым среди ценителей настоящего уличного звука. Groove Dealers на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч! Yeah.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига

0: просто 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня среда и тот самый момент, когда ты понимаешь, что неделя идет круто, понедельничная суета осталась позади, рабочий ритм пойман и можно спокойно двигаться дальше. Главное сейчас не растерять настроение. Так что держим темп, поддерживаем друг друга и не забываем. Хорошая атмосфера в команде делает любую смену легче. И музыка, кстати, тоже над этим прекрасно работает.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Мы сейчас активно работаем, направлены на гостевой опыт. То есть, если в начале года у нас была немножко негативная динамика, то на данный момент мы выше цели, идем по NPS и очень хотим стать лучшими в городе. То есть, мы работаем над своими ошибками, мы работаем с гостями и вырабатываем лояльность к бренду и к ресторану у гостей.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана Ей Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплый побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана Есть Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа?

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
4: Я в «Ростикс». Ловлю движ. «Чикен ФМ».
5: Качает день и ночь.
0: «Чикен ФМ».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Если тебе нравится быть в центре событий, есть идея для тебя. Команда репортеров Chicken FM. Это ребята, которые рассказывают про жизнь ресторанов, записывают репортажи и становятся частью корпоративного эфира. Настоящий комьюнити людей, которым интересно создавать движ вместе. Если хочешь попробовать, заходи на сайт chicken.fm и оставляй свою заявку.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас в основном ребятки, ну, если не ездят, то мы сами, например, я вот жертвую в фонды для животных, также для детей, например, кто сборы открывает, и ребяток стараемся привлекать, то есть мы прикладываем информацию, все, понятное дело, это сугубо личное дело каждого, мы не заставляем, но ребятки у нас все эмпатичные, проявляют эмпатию и, конечно, жертвуют и животным, и детям, или если, например, у нас что-то у кого-то, не дай бог, у сотрудников случится, то тоже, как бы, ребята все сплочаются и помогают.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик Стролейная», пишет нам Маржона. И Маржона передает привет коллегам и поздравляет с днем рождения женщину в лепешках «Малахат». Ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

playa o amanecer. No sé dónde estoy, no recuerdo nada de ayer.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

0: связи с командой.
1: На связи Самир из ресторана «Ростикс» в Москве. Самир передает привет всем, кто сейчас на смене, продуктивной смены и хорошего настроения. Отдельный привет всем на Chicken FM. Радио «Огонь». Спасибо тебе, Самир, за добрые слова. Ребята, присоединяйтесь и вы к эфиру. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Весна постепенно делает свое дело, люди чаще улыбаются, больше шутят и легче идут на контакт. И это очень чувствуется в работе. Когда вокруг хороший вайб, все идет быстрее, спокойнее, одновременно. Так что сегодня чуть больше позитива, чуть больше поддержки и обязательно дай 5 кому-нибудь рядом.
2: Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен, Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть, как и во всех ресторанах, свои постоянные гости, которых мы уже, видя с порога, ну, как бы знаем, что они закажут, с кем мы можем даже поболтать на какие-то отвлеченные темы. Также это семейные пары, потому что ресторан у нас находится в спальном районе. Деткам мы раздаем шарики, привлекаем внимание к нашим детским наборам. Ну и, в принципе, создаем настроение, потому что счастливый ребенок, счастливый родитель, соответственно, к нам еще будут возвращаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: К нам присоединяются наши друзья из Кыргызстана, ресторан «Такмок». «Такмок», вы самая лучшая команда. Хочу поблагодарить всех. Панера, спасибо за вкусную курочку. Кухня, огромная благодарность за вкусные сэндвичи. Касса, спасибо большое за ваши улыбки и высокие продажи. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплый побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. Работа у моря есть в «Ростикс».
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Product» или «Place», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первого дня работы, это то, чтобы мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по росту, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Следующее сообщение из Кыргызстана. Добрый день. Хочу поблагодарить каждого за ваш усердный труд. Вы самые лучшие. Привет всем, кто на волне Chicken FM.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Напоминаем про нашу рубрику «Музыка нашей команды». Если у тебя есть свой авторский трек, то присылай его нам на почту radiosobaka.chicken.fm. После согласования он может попасть в эфир Chicken FM и прозвучать для всей команды и всей сети Rostix. Иногда талант сидит прямо рядом с тобой на смене, и это очень круто.
2: Vibe Rostix.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана Ростикс Облака в Энгельсе. Привет летит в ТЦ Облака. Ребята, вы лучшие. Я буду по вам скучать. Виталия, ты останешься со мной закрываться. Я так решила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM всегда в движении.

0: Мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен _FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Просыпайся. Работа есть в Rostix.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. С вами программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня в эфире будет что-то очень необычное. Гость сегодняшней программы – Future Bass. Это не про тяжесть, а про свет. Узнаваемые черты жанра – это яркие искристые синтезаторы, модулирующий бас и этот непередаваемый эффект «вау-вау» в дропе, родившийся где-то на стыке трэпа и чилвейва, идеально передает смесь радости и легкой грусти. И поэтому, чтобы позволить вам увидеть этот звук, включаю трек Avicii Levels. Ну а я с вами пока прощаюсь, услышимся с вами где-нибудь еще.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Чикен FM от Ильяса, ресторан «Высота» в Черкесске. Ильяс передает привет своей команде из Черкесска и поздравляет с успешным прохождением роста. Вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.
1: Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

Chicken FM. Держим волну. Won't catch no breaks.

0: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это не суперспособность, а обычные добрые вещи. Подменить коллегу, поддержать новичка, принести чай тому, кто второй час на ногах. В Ростикс такие моменты ценят особенно, потому что забота внутри команды чувствуется сразу. И да, иногда добрые слова работают еще быстрее. Если с вами есть человек, который достоин признания, поблагодари его, отправь привет через портал chicken.fm, также через Макс, Телеграм и электронный адрес radio@chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть определенные, так сказать, традиции. Мы с ребятками периодически собираемся, например, также после смен и болтаем в ресторане, либо ходим гулять. Также, если у нас появляются новенькие ребята, то мы проводим такую небольшую игру на собрании. Рассказываем каждый друг о друге, вплоть до любимого цвета или любимых сериалов, каких-то, может, хобби. Таким образом, мы находим маленькие ниточки связи, может быть, у ребят одинаковые хобби, одинаковые любимые фильмы, сериалы. И, соответственно, у нас создается такая дружная команда, которая помимо работы может еще общаться, гулять, дружить в нерабочее время.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ольга Шаманова пишет: «Ребята, вы лучшие! Кухня, мальчики, Ванечка, Игоречек, Вовочка и Виталечка. Панера Виталя, любимка наш Лешка, и касса, Вика, Настенька и Макс. И, конечно, начальство. Вам, ребята, огромный привет и от нас, от Сибор FM. Классно, что вы есть друг у друга, и пишите чаще».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ей» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Ейск» Свердлова. Работа у моря есть в «Ростикс».
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продакт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Радио Чилинг.
4: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании, и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров, Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора.
1: Признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров, Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех.

0: Перми от Артема. Желаю всем продуктивного дня и хорошего настроения. Chicken.fm наш портал. Ребята, присоединяйтесь, пишите.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига роста — это когда обычная смена внезапно превращается в путь к чемпионству. Заявки уже принимаются на портале Академия до 1 июня. Будет все. Новые знакомства, победы, эмоции и, возможно, пара моментов в стиле «Зачем я в это ввязался?». Но именно такие истории потом вспоминаются лучше всего. Подробности в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Максе.
0: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Я пришла, в принципе, в компанию, на работу в 2017 году. И как-то сначала, как это всем кажется, что это подработка для студентов. Вот когда ты студент. Но со временем я поняла, что я настолько сильно люблю ребят, с которыми я работаю. Я очень люблю общаться с гостями, я коммуникабельная. И то есть вот это вот живое общение, я могу много нового узнать, даже просто в обычном разговоре с гостем. И меня очень сильно привлекает как раз-таки вот то, что мы можем общаться с командой, с гостями. И вот так постепенно я начала понимать, что я хочу уже не подработку, а чтобы это была основная моя работа, и так доросла до директора. То есть я очень сильно ценю команду своих ребят и гостей вокруг себя.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, Калина Мол, Владивосток. На связи Марика пишет: «Команда, вы космос. Я невероятно горжусь, что работаю с вами. Ваш подход к делу – это настоящий эталон. Спасибо каждому за вклад, за терпение и за эту невероятную атмосферу, которую вы создаете ежедневно. Ваш профессионализм, внимание к деталям и искренняя забота о гостях делают нашу компанию по-настоящему особенной».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: «Я в Rostix» зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Добежал? Молодец! Работа есть в «Ростикс».

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Полины из ресторана «Ростикс» Октябрьская в Коломне. Полина передает огромный привет всем своим коллегам и благодарит за поддержку, помощь, понимание. Особенная благодарность всем менеджерам и директору Илье. Спасибо большое за все. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: ростом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Чикен ФМ качает.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: FM.
1: My Brosix проходит под знаком менеджеров смены. И это справедливо, ведь именно они держат темп ресторана и знают, как одновременно отвечать на 5 вопросов и оставаться спокойным. 27 мая поздравляем, участвуем в конкурсах и делимся признаниями. В Максе, в телеграм-канале Я Brosix и в эфире Chicken FM. И да, не забудь сказать спасибо своему менеджеру смены. Желательно не только глазами. Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. На моем карьерном пути мне очень сильно помогала Ксения Зобина, это директор ресторана «Гринвич Екатеринбург», и Надежда Вахрушева, которая также была у меня раньше директором, и сейчас она территориальная управляющая. Они всегда меня поддерживали на моем пути, всегда мне давали какие-то подсказки, помощь, то есть вот прям мои коучи, наставники, которых я очень люблю, ценю и уважаю. И если бы не они, мне кажется, наверное, я бы, может быть, боялась дойти до того, где я сейчас.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ксюши из ресторана «Глобус» Пушкина. Сегодня наши любимые Валюша и Дениска, наши менеджеры, стали счастливой семьей, и мы поздравляем их. В день вашей свадьбы желаем счастливой и долгой совместной жизни. Делите пополам все, и радости, и невзгоды. Доверяйте друг другу, уважайте и любите друг друга. Какие бы препятствия ни встречались на вашем пути, решайте все проблемы вместе, не бойтесь трудностей. Желаю, чтобы вы создали крепкую, могучую семью, где будут всегда уют и доброта, взаимопонимание и забота о близких, где не умолкнет детский смех и никогда не остынет домашний очаг.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ей» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Ей» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
5: Из Ростикс.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Это «Имба». Chicken FM рулит. Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан

0: результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралову Рахату за поддержку.
1: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Красный Кит». Уктам Тухтаев пишет нам. Сегодня день рождения у Артема, и мы поздравляем тебя, Тема. Желаем всего самого наилучшего на свете, чтобы удача всегда тебе улыбалась. Поздравляю тебя, Уктам, Умеда, от всего ресторана «Ростикс Красный Кит». Принимайте и наше поздравление с днем рождения. Пусть заветные мечты и желания обязательно сбываются.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен ФМ.
4: Качает день и ночь.
1: Чикен ФМ.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если хочется быть ближе к жизни Rostix, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Rostix». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: команда. Амбициозность.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Это, мне кажется, цель каждого ресторана – быть лучшим в городе и зарабатывать много денег. Так что у нас точно такая же стоит цель – добиваться крутых результатов.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Rostix.
3: На полную.
2: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита из ресторана «Ростикс Юность», поэтому готовьтесь улыбаться до ушей. Сегодня в гостях Happy Hardcore. Представьте, ураганная скорость в 160-180 ударов в минуту. Но вместо агрессии детские или эйфорические мелодии и ускоренные вокалы. Это чистый серотонин. И чтобы получить дозу радости, включаю вам прекрасного музыкального исполнителя DJ Serl. Уверен, у вас поднимется настроение. Но я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Команда. Большое сердце.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос Челябинск». Мы ездим в приюты, собираем животным всей командой корм, также вместе посещаем приюты, кормим собачек, проводим с ними время.
0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Иван, я из ресторана Русикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплый побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в «Ростикс». До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе – видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в «Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в «Ростикс». Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Забота о гостях.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. У нас есть как новенькие гости, так и постоянные клиенты, наши любимые. У нас забота о гостях строится на том, что мы продаем вкусный продукт, соблюдаем высокую скорость обслуживания. Каждому гостю находим свой подход, чтобы ему захотелось к нам возвращаться снова и снова.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
2: Vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Dance Club.
2: Самая сочная музыка на Chicken FM.
3: Well, in come the unconquerable, Your Highness Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Командная работа очень слаженная, каждый друг друга поддерживает, помогает. Мы очень открыты к этому, особенно открыты к обратной связи.
0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
4: Personal VIP Club.
5: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Команда репортеров Chikin FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ейк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплый побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Ейск» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Ростикс Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростик» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться.
2: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
0: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Good vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Амбициозность – это когда смотришь на сложную задачу и вместо «ой-ой-ой» говоришь «хм, интересно». Вростикс любит людей, которые не боятся пробовать новое, брать ответственность и расти дальше. Потому что большие результаты начинаются с мысли «а почему бы и нет?». Поддержи тех, кто вдохновляет тебя двигаться вперед, и передавай ему привет через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через форму на портале chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, директор ресторана. Постоянные у нас посетители есть, это как правило. У нас очень много в городе учебных заведений. Ну, это школьники, студенты. По большому счету, естественно, заказывают, как правило, одно и то же, но мы им предлагаем, когда выходят у нас новиночки, обязательно.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Never Lie». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплый побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. Работа у моря есть в Ростикс.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанову Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: У каждого есть своя любимая песня, которая идеально подходит под смену. Самое время поставить ее в эфир Chicken FM. Найди рубрику «Заказ принят в закрепе» канала «Я в Ростикс» и оставь голосовое с треком и приветом. Возможно, уже совсем скоро именно твой музыкальный вкус станет официальным вайбом ресторана.
0: Chicken.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, цель ставится перед рестораном, это будет лучшим рестораном в Перми, быть примером для других ресторанов, проявлять хороший гостевой опыт. Мы стремимся к наилучшим показателям.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.

0: не спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Этот месяц в Ростикс посвящен людям с суперспособностью все успеть. Да, речь про менеджера смены. 27 мая отмечаем их профессиональный день с конкурсами, поздравлениями и признаниями в Максе и Телеграме «Я в Ростикс» и на chicken.fm. Если рядом есть менеджер смены, который спасал тебя не раз, самое время напомнить ему, какой он классный.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходил, давал ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья!

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Ейк» Свердлова. И сегодня у нас тема, от которой буквально пахнет морем, солнцем и летом. Представь, теплое побережье, жара, шум волн, белый песок. И ты не в отпуске, а на работе, которая может стать одним из самых ярких периодов твоей жизни. В компании есть программа «Работа у моря». Это возможность для сотрудников из разных городов поехать, работать в рестораны на побережье, провести сезон в курортной атмосфере, стать частью новой команды и при этом зарабатывать деньги и развиваться. Каждый год туда отправляются сотни сотрудников и возвращаются с совершенно другим опытом, эмоциями и впечатлениями. Но самое главное, это не только про работу, это про лето, которое ты точно не забудешь. Про новых людей, про новую команду, про новый опыт, который остается с тобой надолго. Если ты готов к новому опыту и хочешь провести сезон по-настоящему ярко, это твой шанс. Солнце, море и работа. Звучит необычно, но именно так выглядит работа у моря. Подробнее о программе вы можете узнать у вашего менеджера или на HR-портале. С вами был Александр, работник ресторана «Ейск» Свердлова. Работа у моря есть в «Ростикс».
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.